твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: еда.
1: Чрезмерное увлечение арбузом может обернуться мигренью и аллергией. По словам американских медиков, в арбузе содержатся трудноусваиваемые углеводы, которые могут вызывать расстройство пищеварения. Кроме того, у некоторых людей арбуз способен провоцировать мигрени, особенно у тех, кто уже склонен к таким приступам. Что же касается аллергических реакций, которые хоть и встречаются редко, но в отдельных случаях могут быть серьезными. Кроме того, избыток арбуза в рационе может привести к нарушению электролитного баланса, важного для нормального функционирования организма соотношения минеральных веществ. Так что берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: На Радио Hit FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Алок и Калит. Dive into me.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: пользу для здоровья. И один из них – набирающий популярность среди женщин опасный флешмоб под названием «Диета хищников». Россиянки публикуют видео, на которых они употребляют сливочное масло целыми брикетами, поскольку убеждены, что рацион, состоящий исключительно из животных жиров и белков, является ключом к чистой коже, густым волосам и стройности. Некоторые девушки доходят до того, что заменяют брусковое масло полноценный обед или ужин, считая это не только полезным, но и модным. Однако столичные медики предупреждают, что подобное увлечение высокожировой диетой может нанести серьезный удар по печени, поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе. Помните, что суточная норма сливочного масла не должна превышать 10 граммов в сутки, чтобы избежать набора лишнего веса и не нанести вред своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Улыбка способна творить чудеса. Она дарит хорошее настроение не только нам самим, но и окружающим. Однако ученым из Стэнфорда этого факта показалось мало, и они решили узнать, обладает ли таким же чудесным свойством натянутая улыбка. В ходе исследования было задействовано несколько тысяч добровольцев из 19 стран, которых поделили на три группы, выполнявших разные упражнения на активацию мышц улыбки, не оповещая о цели эксперимента. Выяснилось, что даже улыбка без повода оказывает благоприятный эффект на организм человека. Мы сразу же начинаем чувствовать себя счастливее после активации определенных лицевых мышц. Поэтому даже дежурная улыбка имеет смысл. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.

0: и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: использование смартфона в качестве будильника и класть гаджеты подальше от кровати, чтобы минимизировать искушение сразу же начать пользоваться ими. Помните, что для пробуждения организму гораздо полезнее кратковременное воздействие солнечного света, который запускает циркадные ритмы и гормональную регуляцию. Всего 30 секунд пребывания на солнце по утрам приносит колоссальную пользу для здоровья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Чтобы улучшить работу мозга и избавиться от стресса, испанские врачи рекомендуют не хвататься за телефон в течение первых 30 минут после пробуждения. Как отмечают медики, воздействие синего света и быстрый выброс дофамина при использовании смартфона способствуют дневной тревожности, а также провоцируют беспричинность.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алок и Калит. Dive into me.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Новинка от Cat Sign на радио Hit FM только что в 7.05 по Москве. Всем добрейшее утро. Среда, так что уже половина недели позади, во всяком случае, рабочий, с чем я всех и поздравляю. Илья Алексеев у микрофона уже подготовил для вас хитовый плейлист на ближайшие минуты. Там Шакира с 2010 года со своим стопудовым, Алекс Уоррен, Зиверт, а еще вот этот молодой человек.

0: Реклама.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: На тут. Тут мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
12: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Где Шакира, там всегда горячо. Это радио Хит ФМ, и мы только что побывали в 2010 году под песню Лока. Настоящий стопудовый хит. Продолжим раскачивать лето и утро 2026-го. Для этого к нам совсем скоро присоединятся Мадонна и Мартин Гаррикс, Coldplay, Little Sims и Burna Boy, One Republic, а еще кое-что интересное про лето в Хит Ньюс. Не пропустите, но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, ветер западный 1 метр в секунду. Далее утром и днем такая же погода, возможен дождь, до 18 тепла, в вечерние часы малооблачно, преимущественно без осадков, до 16 со знаком плюс.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня — несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено.

Дмитровское небо – современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Тренды. Лето еще не завершено, а многие люди уже наблюдают у себя синдром упущенного лета. Он заключается в том, что мы виним себя в невыполнении своих планов на это время. Главная причина подавленного состояния по этому поводу заключается в отсутствии четкого планирования целей, считают российские психологи. А еще они рекомендовали несколько способов справиться с этим явлением. Оказывается, достаточно просто перенести летние дела на более поздний срок, либо вообще на следующий год, но более тщательно все распланировать. Впрочем, можно просто сказать себе, что лето – это время отдыха, поэтому если вы что-то не успели, то в этом нет ничего страшного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

7:38 в Москве. Мы продолжаем делать очередное летнее утро ярче и приятнее, а в компании Радио Хит ФМ это делать проще простого, тем более оставаться в нашей компании можно не только с привычными приемниками. Умные колонки также поддерживают такую возможность. Просто говорите своей «Включи Радио Хит ФМ» и все готово.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вот. Это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадает. Дайте на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Инна на радио Хит ФМ своим апом, мне кажется, смогла поднять тех, кто еще не успел проснуться. 7.50 в российской столице, среда, наш экватор рабочей недели, звучит уже неплохо, а мы добавим ко всему этому еще и мощный и бодрящий поток хитов.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Лето. Лето. На радио «Хит-ФМ».

Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM. 8:05 по Москве. Разгоняем эту неделю так, чтобы поскорее приблизиться к выходным. Летом это более чем оправдано. Всем доброе утро. Здесь Илья Алексеев. А вот и список артистов, которых услышим в ближайшие 10-15 минут. Ava Max, Evelyn Roxton, Beer Wolf. А еще вот это классное трио прямо сейчас на радио Hit FM. Они сами представятся.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Эйва Макс на радио Хит ФМ про королей и королев, про нас с вами, разумеется. Этот ее стопудовый хит 2020 года. Казалось бы, только что она его выпустила, а пролетело уже 6 лет. Двигаемся дальше. В 2026-м в эту среду совсем скоро нас ждут Брук 16, Робин Шульц, Топик и Окс, Тедди Свимс. А еще не пропустите Хит Ньюс. Расскажу про аренду внешности для нейросетей. Да, будущее наступило, но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Далее утром и днем такая же погода, возможен дождь, до 18 тепла. Вечером малооблачно, преимущественно без осадков, до 17 со знаком плюс.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего.

0: Всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня — несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Т-банком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Ваш кар...
5: Наш прайс! Кар-прайс!
6: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Шорхаус представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
11: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
13: «Хит ФМ».
12: «Хит ФМ».

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: В то время, пока создатели мировых блокбастеров тратят на производство бюджеты некоторых государств, в Китае набирает популярность аренда внешности людей для создания нейросетевых видео. Такое использование образа популярно в создании коротких ИИ-сериалов, а вознаграждение добровольцу составляет от 15 до 700 долларов за эпизод трансляции его внешности в цифре. Система работает по принципу маркетплейса. Можно найти девушку-топ-модель или брутального самца для остросюжетного триллера. Носитель внешности сам устанавливает цену и решает, где появится его лицо – в рекламе, игре или сериале. Впрочем, как всегда, есть немаловажные нюансы. Например, договоры на площадках не совсем прозрачные. Поэтому гарантии, что ваша внешность будет использоваться только в рамках соглашения, никто не дает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Бауэр на радио Хит ФМ. Только что, уверен, получилось взбодриться, а сейчас приятное напоминание про наш везде-хит. Каждый будний день в эфире это день подарков. Хит угощает, обновляет, удивляет. Вы, друзья, можете обновить свой гардероб, устроить праздник себе, угоститься чем-то очень вкусным. Просто ловите везде-хит

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.

0: Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Алан Уокер и Мик на радио Хит ФМ. 8:49 по Москве. Про танцы, любовь и как это все взаимосвязано. До финала этого часа не пропустите творчество таких артистов, как Флоу Райда и Киша. Также Шакира и Берна Бой напомнят о красивом мировом футболе.
1: Спонсор часа — ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

Нептуника на радио Хит ФМ. И название проекта красивое и звучит прекрасно. Их новинка идеально подходит для начала очередного летнего дня. 9 часов и 6 минут в Москве. Среда на самом старте, можно сказать, но пролетит она очень и очень быстро. Всем доброе утро. Здесь Илья Алексеев. Оглашаю имена артистов, которых мы с вами услышим в ближайшие минуты. Empire of the Sun и стопудовый хит 2008 года Hugel и компания. А еще вот этот интересный дуэт на Хит ФМ, который сам и представится.

0: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.SB. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Если вам

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Empire of the Sun на радио Hit FM. Музыкальная экскурсия в 2008 год была у нас только что трехминутная, но очень приятная. Я заслушался, а теперь возвращаемся в 2026. Пора нам узнать, почему не стоит спать без подушки. Ирина Баутина в Hit News расскажет совсем скоро. Хитовую поддержку обеспечит Феликс Йен Рэй Далтон, Тиесто и Брайана Грейс, а также Майя Мишель.
0: Погода на Hit FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду. Далее утром и днем такая же погода, возможен дождь и до 18 тепла. Вечером малооблачно, преимущественно без осадков, до 17 градусов со знаком плюс.
2: Реклама.
3: А? Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на розахутор.ру. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, Страдино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А я рыба, рыба, всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: челюсть и язык смещаются вниз, сужая дыхательные пути. И именно такое положение вызывает храп, а в отдельных случаях – остановку дыхания. Подушка же помогает держать дыхательные пути открытыми. Также медики отметили, что особенно опасен сон без подушки пожилым, людям с сердечной и легочной недостаточностью, а также при рефлюксе. И если вам хочется отказаться от подушки, скорее всего, она просто неправильно подобрана. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Алан Уокер и компания на радио Хит ФМ. А сейчас пора напомнить про наш главный хитовый чарт, потому что уже середина рабочей недели, и скоро вашими усилиями в списке лучших может произойти масса изменений. Голосуйте на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Уверен, ваши хитовые любимчики очень ждут оценки своего творчества. А пока новинка на Хит ФМ.
1: Оливер Хелденс, AEIOU.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: Финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Рэя и Рудиментал на радио Хит ФМ в 9:50 по Москве. Пора мне собираться на поиски новостей и оставлять место у микрофона для Наташи Стахановой. Уже примерно через 10 минут в эфире стартует шоу «Статус хитовый», и это будет прекрасно. Илья Алексеев был здесь. Всем яркого продолжения этой среды. Надолго не прощаюсь.
1: Хит ФМ. Реклама.
2: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Мне необходима консультация со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня у нас с вами все получается, а несмотря ни на что. Будем, кстати, много-много играть, ловить везде хит, да, потому что сегодня среда. Мы еще занырнем в прошлое, конечно же, откроем хитбокс, если отгадаете, что внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ, спойлер, все звезды. Можно, в общем, мерч всякий выиграть, но чуть-чуть попозже. В этом часе немножечко почилим, окей? И начинает у нас Teddy Swims на Радио Хит ФМ. Песня, знаете, как называется? The Door, то есть «Дверь». Ну да, вот такое название песни. Просто тут есть такая фраза: «Я спас себе жизнь, когда тебе показал на дверь». Типа, вали. Ну вот девушка просто немножечко его достала, и вот никак он не решался, но все-таки решился. И вот потом песню написал. Кстати, прикольная.

0: Фестбой Клок-Клок на радио Хит ФМ. Born Again, заново родился, как будто. Кстати, если вы себя так не чувствуете пока этим утром, кроме кофе, знаете, что может помочь? Просто вода. Можно выпить воды, умыться, если есть такая возможность. Можно еще, знаете, помять ушные раковины. Вот так вот тоже помогает. Жвачка, кстати, яркий свет, ну и стопудовый хит, мне кажется, тоже работает.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2000. Спиллер и Софи Элис Бекстер.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода в Москве плюс 16. Прямо сейчас западный ветер пока дует со скоростью 1 м/с, влажность 79%, давление в норме, магнитное поле спокойное, дождь возможен после 13 и, друзья, ветер сильный местами.
2: Реклама.
3: А? Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naspod.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
9: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
12: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
13: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Муж главный по ремонту.
15: Жена главная по ремонту.
14: Муж главный по ремонту.
15: Жена главная по ремонту.
16: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
17: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
18: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
19: Карибия.рф.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: В музее-заповеднике Коломенской открылась выставка «Где у дворца бочка, лемех и прапор», которая рассказывает об истории строительства и воссоздания дворца царя Алексея Михайловича, деревянной резиденции 17 века, которую современники называли «восьмым чудом света». Узнаете, что такое бочка, лемех и прапор, и рассмотрите старинные планы, строительные инструменты, изразцы и декоративные детали.

0: Лебединое озеро в классической версии Мариуса Петипа и Льва Иванова. Начало в 19.00 для лиц старше 6 лет.
1: Номер один.
0: В киноцентре «Октябрь» можно посмотреть романтическую комедию «Электрический поцелуй». Действие разворачивается в Париже 1928 года. Художник Антуан после смерти жены теряет вдохновение, обращается к медиуму. Но за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна, мошенница из бродячего цирка, которая не

Let Me Be проекта The Second Voice, кстати, знаете, создан с использованием технологии искусственного интеллекта. В треке применялись и технологии для генерации вокала, вот что позволяет

0: радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, играем с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды уже через пару песен начнем. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про синдром упущенного лета. Петь будем вместе с Мотом про девушку, которая танцует под Шаде. Ну а прямо сейчас «Another» на Хит ФМ «Talk to you».

0: Итбокс.
1: Ну что, друзья, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Пытаюсь ее опять открыть. Ее в последнее время как-то очень сильно закрывает. Вот. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, сейчас уже появится пост. Так, с подсказками, между прочим. И если ваше правильное сообщение будет под номером... Ну, я не знаю, давайте 27. Можно, кстати, и туда, можно подстраховаться так, чтобы уж прям...

0: Вот побольше процентов было выиграть. Друзья, мы все считаем. В общем, если будет ваша правильная смс-очка по номерам 27, вы наш победитель. Все очень просто. Так, открываем. Секунду. А, и подарю, конечно же, настольную игру «Спойлер. Все звезды». Сейчас все не открывается. А, вот открылась. О, ну, знаете, первая ассоциация какая? Много нас, а он один. Вот так. Но это не арбуз, нет. А, название оранжерея произошло от этой штуки. Ай, как я сегодня сильно вам подсказываю. И больше всего их в Бразилии, конечно. Да-да-да, вот именно там. Что же здесь такое, друзья? Жду ваши варианты. Плюс 7-925-007-1074. Наш мессенджер Макс. Удачи!
1: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну, давайте проверим. Получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были следующими. Много нас, а он один. Это не арбуз. Многие из вас писали, что это кофе. Не, ну, почти подходит, потому что больше всего в Бразилии, да? Но слово «оранжерея» как связано с кофе? Никак не связано. Вот. Но очень много, естественно, правильных ответов. Со словом «оранжерея» связан апельсин, друзья. Ну, потому что «оранжи» наш победитель. Невидимка сегодня. Невидимка, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Ну, название «оранжерея» же произошло от французского слова «оранж», «апельсин». Вот, и буквально означает «помещение для апельсинов». Ну, изначально реально оранжереями называли сооружения для выращивания цитрусовых растений. Ну, где-то 16 век, если я не ошибаюсь. Вот. А еще знаете, что апельсиновый сок иногда используют для мытья жирной посуды? Хочется сказать, они жирно, а? А еще механики применяют апельсины для очистки деталей от жиров и масел. Но это, скорее всего, где-нибудь там в Бразилии. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Всегда так приятно их получать. Завтра обязательно продолжим играть в хитбокс. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Но впереди еще тоже много-много игр. Вы же не забыли, что везде хит будем ловить скоро? Угу, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2019. Билли Айлиш.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, на градуснике, друзья, плюс 15, по ощущениям 11. А почему? Да потому что западный ветер дует со скоростью почти 6 метров в секунду при влажности 68%. Давление в норме, небольшой дождь возможен после обеда.
0: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Ваш кар...
6: Наш прайс! Кар прайс!
7: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
8: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.
13: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
14: Подарите отдых себе и близким. Акция 2 плюс 1 на подарочные сертификаты Тайрай только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте тайрай.ру или в мобильном приложении Тайрай.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.доп.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: тренды. Лето еще не завершено, а многие люди уже наблюдают у себя синдром упущенного лета. Он заключается в том, что мы виним себя в невыполнении своих планов на это время. Главная причина подавленного состояния по этому поводу заключается в отсутствии четкого планирования целей, считают российские психологи. А еще они рекомендовали несколько способов справиться с этим явлением. Оказывается, достаточно просто перенести летние дела на более поздний срок, либо вообще на следующий год, но более тщательно все распланировать. Впрочем, можно просто сказать себе, что лето – это время отдыха, поэтому если вы что-то не успели, то в этом нет ничего страшного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.татнефть.ру.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Леонид Калум Скотт на радио Хит ФМ. Стей, останься. Друзья, я хочу вам огромное спасибо сказать за то, что присылаете фотографии своих подарков, которые у вас появились благодаря нашей акции «Везде хит». Вот Олеся поделилась фоточкой. Там, ну, нереально. Просто вот у меня дошло в нее. Вот, нереально красивая подвеска. Олеся просто поймала «Везде хит» на ювелирное украшение и пишет, что не верила до конца, что такое возможно. А Хит ФМ – это любовь. Да, и «Везде хит», кстати, друзья, уже в следующем часе можно выиграть очень крутые подарки от Hit FM, и парфюмерию, косметику, и ювелирку, и бесплатно покататься на такси долго-долго, вот прям на работу и обратно, либо забить холодильник всякими вкусняшками. Вот. Главное – поймать «Везде хит», и я вам желаю удачи.
1: Сегодня все получится. Твой статус «Хитовый» на радио Hit FM.

0: Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня у нас с вами все получается. Совсем скоро занырнем в прошлое, поиграем в хитстери, поотгадываем год прикольного одного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Алексеев нам расскажет про нейросети. И, конечно же, будем ловить везде хит, потому что в этом часе он будет плавать. Напомнить, как его поймать? Ну, давайте. В общем, один очень красивый мужской голос скоро где-то так между песен скажет вам, друзья, прямо сейчас кидайте к нам в мессенджер Макс, слово «Вездехит». Вы хватаете телефоны на номер +7 925 007 1074. В личные сообщения пишите слово «Вездехит». И если оно к нам вот падает под номером 12, потому что сегодня 12 августа, «Вездехит» ваш. Только, друзья, огромная просьба. Слово отправили и в задний карман. Телефон не убираем, хорошо? Потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «Вездехит» и посмотрели, что вы там выиграли. А выиграть можно ой, прям много чего прикольного. Так что желаю вам удачи, друзья. Ну а прямо сейчас слушаем Дженнифер Лопес на радио Хит ФМ. Everything's fine. Все нормально.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «У нас Москвич», не оферта.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
10: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
9: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5777.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: «Наследники». Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, давайте быстренько занырнем в прошлое, поиграем в history. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Нагрянут воспоминания, гарантирую, если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. А если у вас эта песня с каким-то другим годом ассоциируется, все равно пишите, все равно прочитаю. Так, подсказки, куда, в какой... А, куда писать-то, господи, опять я забываю вам напомнить. Мессенджер Макс, конечно. +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментариях. Там, кстати, уже эта песня появилась. И посмотрим, есть ли у нас подсказки, куда мы там с вами собираемся. В общем, в том самом году завязался роман между Кэти Перри и Орландо Блумом. У Пинка родился сын. Джейсон Деруло впервые приезжал в Россию. Ну, вот так вот. Ваши воспоминания, друзья, интереснее. Я надеюсь, вы поделитесь. Готовы? Ну, тогда ныряем.

Хит-3 на радио Хит FM. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных сообщений. Денис пишет: я слушал эту песню в 90-х, если не ошибаюсь, группа Beloved, а это, походу, кавер, но какого года, не знаю. Ну да, это кавер. Вот Степан пишет: 2016 год, на эту песню еще есть парочка каверов, но это точно из 16-го, моей девушки, с которой мы тогда встречались, эта песня очень сильно нравилась. Ариша пишет: 2016 мне... Что? В этом году мне исполнилось 2 года. Ну, какая-то большая. Друзья, спасибо вам огромное за сообщение. 2016 год, да, это кавер на Sweet Harmony, Sun Soul Sea и Pearl Anderson. Написали в 2016 году. Ну, а прямо сейчас, друзья, давайте-ка быстренько возвращаться в 2026, потому что, да-да-да, кому-то очень нужно поймать везде хит. И мне кажется, вам нужно. Давайте, поймайте его, а я буду держать за вас кулачки. Ну, а помогает нам вернуться The Bouse прямо сейчас. Magnetic. Возвращаемся.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 16 на градуснике, по ощущениям около 13, потому что западный ветер, друзья, очень сильно дует со скоростью 6 метров в секунду при влажности 68%. Давление в норме, небольшой дождь обещают где-то к часу дня.
0: Реклама.
2: А? Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа.

0: 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы. А сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тбанк. Он такой один.
5: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
6: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: В то время, пока создатели мировых блокбастеров тратят на производство бюджеты некоторых государств, в Китае набирает популярность аренда внешности людей для создания нейросетевых видео. Такое использование образа популярно в создании коротких ИИ-сериалов, а вознаграждение добровольцу составляет от 15 до 700 долларов за эпизод трансляции его внешности в цифре. Система работает по принципу маркетплейса. Можно найти девушку-топ-модель или брутального самца для остросюжетного триллера. Носитель внешности сам устанавливает цену и решает, где появится его лицо – в рекламе, игре или сериале. Впрочем, как всегда, есть немаловажные нюансы. Например, договоры на площадках не совсем прозрачные. Поэтому гарантии, что ваша внешность будет использоваться только в рамках соглашения, никто не дает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и оказаться 12-м по счету сегодня, потому что 12 августа, и у нас есть победитель Рустем, город Казань. Рустем, привет! Алло, алло.
2: Привет.
1: Так,
2: привет.
1: Так, все, уже не такой серьезный. А то, когда набрала тебе, ты был такой серьезный, что я даже испугался. Думаю, может, я не попал куда-нибудь. Нет, все, нормально. Сразу вижу, что слушатель Хит FM. В общем, поймал «Везде хит», давайте теперь откроем и посмотрим, что же там у тебя получилось-то выиграть. Сейчас, секундочку, подожди, открываем. А у тебя везде... Ой, а у тебя везде хит на такси. Вот так вот взял и на такси выиграл. А это значит возможность заказать много поездок в популярном сервисе и комфортно добраться туда, куда тебе нужно. В общем, на неделю можно на работу ездить туда и обратно. Ну или куда-нибудь еще, куда тебе там приспичит. Рустем.
2: Супер.
1: Да, все, не отключайся. Ладно, сейчас пообщаемся за эфиром с тобой. Не буду тебя сильно отвлекать, потому что Рустем сказал, что он на работе, да. И вот видно, там ему нельзя шалить, а он чуть-чуть пошалил и выиграл «Везде хит». Друзья, вы тоже можете взять так и легко выиграть, потому что сегодня «Везде хит» еще будет плавать где-то там между ваших любимых песен. И я думаю, что у вас тоже, вот так, как у Рустема, получится поймать именно свой и выиграть именно то, что хочется вам. Ну а подробности нашей акции на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Хит FM».
0: «Везде хит» на «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Вкус не

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель.

0: а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Это Хьюгели Ультранейт на радио Хит ФМ Moving to the Sun. Друзья, мы с вами уже буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, наше пляжное полотенце, такое большое, яркое, красивое, либо летний хитовый наборчик. Там бейсболка, футболка, все с логотипами Хит ФМ. Кстати, как выглядит вся эта красота, можно посмотреть прямо сейчас у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном. Там видео мы сделали. Там, знаете, Обломов, например, показывает, какое огромное полотенце. Он вот так его держит. А Обломов у нас...

0: Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня у нас с вами все получается, несмотря ни на что. А кто ты сейчас такой? А я везде хит не поймал. Так же еще он будет плавать, везде хит поймаешь. Почему бы и нет? Главное верить в себя. Не пропустите программку про фильмы и сериалы. Смотрите ли. Поиграем с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Подпевать будем Филатову и Кэросу. Песня про счастливых людей. Ну а прямо сейчас Эйв на радио Хит ФМ. Meet me in the dark.

0: The Nox и Софи Такер на радио Hit FM One on One, один на один. Кто хочет со мной один на один прямо сейчас поиграть в настроение? Кто не испугается, а? Прямого эфира жду, друзья. Телефон в студии звездочком 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. Я вас не пугаю. Я вас приглашаю поиграть в настроение. Давайте, давайте, вам понравится. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классное пляжное яркое огромное полотенце радио Хит ФМ. Либо могу подарить наш летний хитовый набор. Там бейсболка, футболка. Так что, друзья, звоните, я жду и желаю вам удачи.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России.

0: России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: бархатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. У меня Гульнара висела на телефоне из Набережных Челнов, но куда-то делась. Вот. Поэтому сейчас у меня Оксана появилась. Гульнара, если слышишь, буду завтра ждать твоего звоночка. Надеюсь, получится поиграть. А сейчас поиграем с Оксаной. Оксана, город Пермь, ты здесь? Вот, да, слышим тебя. Потрясающим. Привет, привет. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. ЗОЖ.
1: Ой. Ох. Здоровый образ жизни. Ну как, получается иногда его вести или нет?
2: Иногда, да.
1: Ну, это хорошо, иногда. Ну, так, немножечко. Почему бы и нет, да? Вот я вижу 5 вопросов про здоровый образ жизни. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Готова, Оксан? Поехали?
2: Готова.
1: Ой, поехали. Поцелуи помогают сжигать калории, да или нет?
2: Да.
1: Да. Просмотр скачек снижает температуру тела, да или нет?
2: Нет.
1: А самый полезный сон должен...

0: питаться не менее 10 часов. Да или нет?
1: Нет.
0: Суточная норма шоколада 100 грамм. Да или нет? Быстрее.
1: Да.
0: Засыпать в обнимку полезно. Да или нет?
1: Да.
0: Да. Мне так понравилось, как на шоколаде так притормозило. Ладно, сейчас проверим, получилось или нет, потому что мы с тобой прям в 25 секунд уложились. Давай теперь посмотрим, что у нас с ответами. Поцелуй помогает сжигать калории? Уверена, ты сказала да. Да, конечно, помогает. Только не с кем попало, естественно, правильно? Но с определенным.
1: Конечно.
0: Только с любимым. Да, от 2 до 30 калорий. Вот, так что это работает. Просмотр скачек снижает температуру тела. Да нет, это шутка, конечно. Ученые ничего пока такого не говорили. Ты правильно ответила, молодец. Самый полезный сон должен длиться не менее 10 часов. Ты не согласилась и правильно сделал. Сколько вот ты спишь, чтобы прям тебе комфортно было? Ну сколько?
1: 7-8 часов.
0: Вот прям в точку. 7-8 часов. Идеально просто. Плюс есть. Суточная норма шоколада. 100 грамм в сутки. Как я тебя понимаю? Ты уверена такая? Да. А вот здесь написано нет. Типа 25-30 грамм. Что такое 25 грамм? Ну скажи мне, а? Вот шоколад. Это же прям вот...
1: Это совсем чуть-чуть.
0: Это же один квадратик. Это же не счит... Это же кто же вот это придумал-то, я не знаю. Я вот согласна, что...
1: Причем вот я помнила, что где-то вот говорили про 30 грамм.
0: Да я не знаю, кто это придумал. Тот, кто не любит шоколад, наверное, взял, типа, знаешь, так и сказал. Вот, знаешь, вот нет, 100 грамм. Я думаю, это в сутки прям идеально. Давай так придумаем. Да. Все. Вот по радио сказали, что 100 грамм, это идеально. Все. Засыпать в обнимку.
1: Это прям норма.
0: Да, норма. Засыпать в обнимку полезно, ты уверенно сказала. Да. Причем здесь может быть и плюшевый мишка, и даже антистрессовая подушка Хит-ФМ, неважно. Главное, вот что-нибудь, ну, конечно, если есть мужчина любимый, это вообще потрясающе. А если нет, то можно и с плюшевой мишкой. Ты молодчина, слушай, ну ты наш победитель, просто взяла вот и все выиграла.
1: Браво.
0: Вот так
1: все.
0: Круто. Поздравляю тебя, не отключайся. Сейчас будем выбирать подарочки от радио Хит ФМ. Друзья, Наташа Стаханова, настроение. Завтра обязательно продолжим играть. Ну а прямо сейчас стопудовый хит на Хит ФМ.
2: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода в Москве плюс 18, западный ветер пока нежно, дует со скоростью 2 метра в секунду, но у него местами возможны порывы. Друзья, особенно когда дождь такой сильный, осторожнее. Влажность 60%, давление в норме и магнитное поле спокойное.
0: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация ДСК1.ру и на наш.ком.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Подарите отдых себе и близким. Акция 2+1 на подарочные сертификаты «Тайрай» только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении «Тайрай».
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
11: Шорхаус представляет. Стас Михайлов. 14 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
12: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположилась российская комедия «Голливудск», снятая в духе перемотки Мишеля Гондри, но с социально-историческим колоритом. По сюжету владелец сочинской сети кинотеатров проиграл в казино крупную сумму, которую ему никак не заработать по понятным причинам. Санкции, голливудские студии-мейджеры ушли из России, а публика в кино больше не ходит. И чтобы расплатиться с долгами, он решает снять собственный фильм и выдать его за американский блокбастер. Только денег у него нет, поэтому вместо голливудских звезд будут их играть двойники. Вместо гримера Таната косметолог из морга и так далее. В главной роли Даниил Воробьев. Марина Доможирова играет двойника Рис Уизерспун. Борис Хвашнянский Роберта Дауни-младшего, а Снежана Самохина, как считают авторы, похожа на Милу Йовович. Режиссер Сергей Наумов.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть молодежную мелодраму «Стерлинг Пойнт». По сюжету 17-летняя Энни живет в Нью-Йорке с отцом и братом-близнецом. Однажды она узнает, что унаследовала остров на озере Маскока от своего деда, которого никогда не видела. Героиня едет в свои новые владения и встречает там недружелюбно настроенную девушку, которая оказывается ее сестрой. Энни предстоит завести новых друзей и разгадать семейные тайны. Шоураннерами проекта стали создатели-сплетницы Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Ну а главные роли исполнили Элла Рубин, Джеффри Дин Морган и Джей Дюплас. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Эвелин Рокстон на радио Hit FM Vertigo. Песня, кстати, на 13-й позиции в нашем главном хитовом чарте. Падает на два пункта. Ого, ну это, друзья, вы так решили. Вы определяете, что там, где, на каком месте. Вы голосуете за свои любимые песни на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM. Но а что вы там надвигали, наголосовали, мы узнаем в субботу в 18:00 по Москве. Наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Ну, а я желаю вам классного летнего дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Ущипни меня.
1: Зачем?
0: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
0: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
0: Ай!
2: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс в самом начале часа этого нового на Хит FM. 14 часов и 3 минуты в Москве. Калашникова здесь. Всем привет. Спешу поделиться болью. Ну а что поделать? Вы, да, вы тоже можете этим заниматься. У нас же есть мессенджер 925-007-107-4. Если нужно что-то рассказать такое, ну прям хочется, да, излить посильно, то, конечно же, используйте этот номер. Ну а я использую микрофон. Тем более, что, может быть, это сегодня особенный такой день, потому что меня так особо никогда не случалось. А сегодня случилось, понимаете, мне приснилось, что я где-то потеряла телефон. То ли меня его стырили, то ли я сама его где-то оставила. И я причем в этом сне так мучилась. Но это же телефон, там все, там вообще все, конечно же. И причем некоторая без дублей, так сказать, информации. Я ходила во сне, в этом всех просила, чтобы мне позвонили на этот телефон. Он, естественно, молчал, я его не нашла. И я думала, как же быть, просыпаясь, в смысле, надо обратить внимание на телефон. Ну что это такое? Мне не то, чтобы каждый день это снится. Ну и что вы думаете, а? Обратила внимание на телефон, я его забыла. И это такое странное чувство. Это такое, вы когда-нибудь забывали за последнее время телефон? Это вот прям, во-первых, паника, тревога, не знаешь, что делать. Я обнаружила это по дороге на работу. Я думаю, что мне вернуться, но я понимаю, что я тогда вообще никуда не успею. И придется так. Это как по приборам, понимаете? Я вот к чему все это рассказываю. Обратите внимание на свои сны. А вдруг не только у меня они такого немножечко вещего характера, а вдруг сегодня новолуние такое. Еще затмение солнечное, кстати. Частичное, малюсенькое. Может быть, с этим связано. В общем, обратите внимание на знаки.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ярк сияет Риана прямо сейчас на Хит-ФМ. Но вообще-то прямо сейчас она где-то у себя на малой родине, на Барбадосе, туда детей отвезла. Трое у нее на данный момент, про четвертого как будто бы слухи не подтвердились, мы следим за развитием событий. Короче говоря, она там им показывает, так сказать, места своей боевой славы, молодости и все такое. Вот здесь ваша мамочка в школу ходила, а вот здесь вот она друзей, с друзьями познакомилась. Но они еще маленькие, чтобы там про любовь, я думаю, рассказывать. А плюс еще мемориальные таблички. Все показывает, хвастается.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: А у нас, честно говоря, хвастаться нечем в смысле погоды. Завтра еще прохладнее, чем сегодня. Плюс 14 максимальные показатели, которые ожидают нас по обещаниям Яндекс.Погоды. Плюс 9 – это ощущение, господа. Курточка, небольшой дождик и ветер.
1: Реклама.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
3: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено.

0: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду

0: Трущик ООС АЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не оферта. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крышлякова, дом 30, помещение 131, ОГРН 103-770-201-29-52.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: пути. И именно такое положение вызывает храп, а в отдельных случаях – остановку дыхания. Подушка же помогает держать дыхательные пути открытыми. Также медики отметили, что особенно опасен сон без подушки пожилым, людям с сердечной и легочной недостаточностью, а также при рефлюксе. И если вам хочется отказаться от подушки, скорее всего, она просто неправильно подобрана. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: прессинг счастливой женщины, которая только что подкрасила корни, и теперь никаких нету. Нету различия на голове между отросшими корнями и всем остальным волосом. Конечно, для женщины это очень важно, сами понимаете. Да и для мужчины. Иногда, если у мужчины такая ситуация. 14 часов 39 минут в Москве, господа. Мы с вами к 3 часам приближаемся. Почему я об этом сейчас вспомнила? Потому что здесь назвали уже специалисты, а я нашла как раз то, что называют специалисты здоровым способом перестать клевать носом к 3 часам дня. И если судить по Москве, то это как раз то самое время, когда вы уже начинаете клевать носом, если по Москве судить, да, или, может быть, уже клюнули как следует. Я-то наоборот, я за то, чтобы здоровый сон продолжался, в том числе на работе, вздремнуть минут 20-40, если начальник позволяет, и, естественно, производственный процесс, но иногда бывает так, что невозможно. Коллеги засмеют или что-то еще. Вот, и поэтому спать хочется, а спать нельзя. Что же делать? Оказывается, с большим количеством белка пища может преодолеть дневную сонливость. Но что это значит? Это и на завтрак побольше, и на обед побольше белка. А то вы как, завтрак на скорую руку, обед какой-нибудь легенький, хлебушек с бульончикой? Нет, господа, это только усиливает вашу сонливость. А вот если вдарить по грудке куриной, то может быть, конечно, и правда, я, если наемся, меня наоборот как раз сонливость как-то к себе заманивает, скажем так. Поэтому вы смотрите сами, но если вы сегодня уже все неправильно наелись и вас тянет в сон как раз-таки, значит, завтра попробуйте. А если у вас есть еще шанс сейчас вдарить по белочку, то, может быть, поможет.
1: Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер», ОГРН 104-779-606-3072, Москва.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
13: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло»

представлять летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-985-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Ханфу Ману Чао, собственно, представились самостоятельно. 14:55 в Москве, господа. Я вот думаю, к этому времени вы хоть раз сегодня заходили на наш сайт hitfm.ru или в мобильное приложение Радио Хит ФМ. Мне так кажется, что не все это сделали. Я даже не говорю о том, что не все проголосовали. Это я прям знаю, что не все проголосовали, потому что никогда такого не было, чтобы все прям проголосовали. А если голосуете, то и большое спасибо. Но большинство, конечно, из вас этого не делает почему-то. Ладно. Если вдруг захочется, обязательно на нашем сайте hitfm.ru или мобильном приложении ни в чем себе не отказывайте.
1: Монстер-шоу на радио Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Итак, господа, 15 часов и 4 минуты в Москве, несмотря на то, что это среда, клуб Hit Woman на сегодняшний день, к сожалению, не состоится. Да, мы ждали, да, мы очень с вами хотели, лайкали, говорили об этом, но вот так вот произошло. Вот так вот происходит и сейчас. Директор московского зоопарка не смогла к нам сегодня подъехать. Мы переносим это, конечно, на ближайшую какую-то удобную дату, это не то, что отменяется или что-то такое. Ну, вот так случилось, понимаете? И знаете, скажу я вам честно, виновата я. Ну, можете прям так и думать, виновата я так и думаю. Почему? Потому что, когда я чего-то очень жду, когда я всем подряд все хожу, рассказываю, вот-вот-вот, ура-ура-ура, никогда ничего не случается. Я не знаю, как это работает. У вас есть такое? Это кошмар какой-то. Здесь даже то, что я всем рассказываю, не обязательно. Просто мне достаточно очень сильно чего-то хотеть, чтобы оно не случилось. Вот у вас такое есть? Если у вас такое есть, и вы с этим знаете, что делать, расскажите, пожалуйста. Ну вот, например, 925-007-107-4, наш мессенджер Макс, пожалуйста, расскажите, как вы с этим боретесь. Потому что я себя уговариваю. Я могу молчать, как в рот воды, там никому ничего не говорю. Это не спасает, если я в душе все равно очень сильно хочу, понимаете? Не знаю, что поделать с этим. Не могу я с этим ничего поделать. А просто так специально настроить себя, что я как будто бы не хочу, или там отвлекаться. Вот эти все... Ну, нет, это так не работает. Если у вас есть какой-то супер способ, вы говорите мне, пожалуйста. С другой стороны, чтобы не грустить, везде хит нас посетит в этом часе, так что будьте внимательны.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-04-79.
1: Город Москва. 18+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Эд Ширан прямо сейчас на Hit FM, а несколько дней назад он был на концерте в Лос-Анджелесе. На своем концерте он и выдавал, собственно, 8 августа. Вот были как раз-таки на этом концерте новоиспеченные молодожены Клава Кока и Дима Масленников. Их заметили блогеры и выложили в интернет. Конечно же, вот там они проводят медовый месяц, оказывается.
1: Погода на Hit FM.
0: А у нас ни Эда Ширана, ни тепла, честно говоря. На завтра 13 августа плюс 14. Это максимальные показатели. Угу. А ощущение плюс 11, плюс 9 даже может быть. Не удивляйтесь, потому что и ветер, и дождь.
1: Реклама.
2: А? Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Ваш кар...
6: Наш прайс! Кар прайс!
7: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Подарите отдых себе и близким. Акция 2+1. На подарочные сертификаты «Тайрай» только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте тайрай.ру или

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на розахутор.ру. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

0: Иногда для того, чтобы избежать ответственности, приходится идти на отчаянные поступки. Вот и автолюбитель из Севастополя на днях нарушил правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Пока на мужчину составляли протокол, он пытался скрыться, а после заполнения документа решил действовать активнее и просто съел бумажные доказательства правонарушения. Вероятно, таким образом он хотел выразить свое несогласие, но в итоге трюк не сработал и водителя оштрафовали. Только уже через суд, но там мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru. Редактор

0: Летний хит на радио Хит FM.
1: А я предупреждала, что в этом часе все случится. Вы, конечно, это слышали, и это прекрасно. Значит, среагировали вовремя, но мне нужен был 12-й вездехит, потому что сегодня такое число на календаре, и я, конечно же, списалась с нашей победительницей, по крайней мере. Именно Екатерина так подписана в нашем мессенджере Макс. Больше я ничего не вижу. Вот, номер телефона только прилетел. Екатерина, теперь я уже не успеваю до вас дозвониться. Если у вас есть возможность, то звездочка 107.4, это с мобильного бесплатно, может, еще успеете, потому что если я ваш номер увижу на мониторчике на нашем, я, конечно, его подхвачу. Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно набирайте. Но так или иначе, мы же будем все равно узнавать, что же за вездехит у вас сегодня получился. Итак, пока, может быть, дозваниваетесь, может быть, нет, я понимаю, за рулем это вообще.

0: мы уже узнаем, как у вас дела. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Ну что, вы понимаете, да? Вот так вот раз, и вы наша победительница сегодня. И вы ухватили вздыхит.
1: Да.
0: Мы вас с этим поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Вы расскажите, из какого города?
1: Города Оренбурга.
0: Оренбург, любимка наш. Так вот, из города Екатерина, из города Оренбурга сейчас вместе с нами узнает, что же за вездехит ваш сегодня. А у вас сегодня так получилось, что вездехит на

0: кит ходит, раз и приходит. И с подарочками всегда. Не было еще такого, что без подарка, сами понимаете. Поэтому в следующий раз будьте бдительны, а вдруг будете вы победителем.
1: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
9: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
2: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд

Одежда и товары для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: чем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
0: Такое возможно?
1: Не знаю, щипай. Обидно, если это просто сон.
0: Готово?
1: Ай!
2: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Trouble Disco Machine прямо сейчас на Hit FM. А сейчас это 15.49, если судить по Москве, господа. Еще сейчас это среда, 12 августа. Знаете, сегодня, оказывается, Международный день молодежи. Мы празднуем, да. Я, правда, не помню, молодежь у нас теперь до скольки? До 35, по-моему, да? Или до 45? Или до 55? Или до 65? Или до 105? Ну, когда-нибудь дойдем. Молодежь такая. В любом случае, если молодежь, значит, поздравляю вас. Вот. И если вы молодежь, то и в следующем часе молодежи останетесь. Не добежит время. Даже если у вас прям вот сейчас день рождения случается, мне кажется, все равно засчитываем. Молодежью останетесь и в следующем часе. Вот. Поэтому именно в таком статусе и в таком самочувствии мы продолжаем проживать этот день, разумеется, под Hit FM.
1: Hit FM. Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?

Вот и новый часик, он продолжается. Уже 16 часов 4 минуты в Москве. К этому времени отчитываюсь, господа. Полдня я уже без своего телефона, потому что забыла его. А это первый раз за 1000 лет произошло. Очень некомфортное состояние, если вы недавно или вообще когда-то забывали. Я уверена, что среди нас есть такие же. Не одна же я такая же. Ну, всякое, конечно, может быть, на сегодня. В общем, это некомфортно абсолютно, потому что ты постоянно к нему тянешься. Он где-то там вот у меня обычно лежит, и я постоянно... Это уже даже привычка какая-то физиологическая. Практически, просто в какой-то момент потянуться к телефону, а нету. Или там у меня какие-то есть, понимаете ли, скриншотики и прочие интересные заметочки. Нету. Все осталось дома, но я надеюсь, что дома, потому что дома он был, а потом в сумке я его не обнаружила. Скорее всего, дома. Хотя немножечко маленькая тревожная мысль тоже

0: присутствует. Вот хорошо еще, что у нас есть мессенджер Макс, кстати, 925-007-1074. И он нам пригодится в этом часе, потому что мы поиграем, и кто-то из вас обязательно выиграет подарок от Hit FM на добрую память, мерч. Мы ласково это все называем. Какой именно выберет наш победитель, во что именно поиграем, узнаем ближе к теме. А пока Элтон Джон и Дуа Липа.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru/0+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Ноль плюс.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Пудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Basic Element. You. Right now.

0: Погода на Hit FM.
1: Right now о погоде на завтра. Обещают нам с вами всего лишь 14 градусов, а ощущение как 11-9, то есть еще прохладнее, чем сегодня. Ветер сильный, до 6 метров в секунду. Небольшой дождик возможен, в целом пасмурно.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот» по

0: Пока скидки еще есть. Автоспот. Не проспите выгоду на ДО. 0+.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
2: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор». Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

поиграем, господа, а чё б нам не поиграть хорошим людям? Мы так умеем, делаем, знаем, практикуем. Вот это вот сейчас и начнется. Итак, я расскажу вам историю из жизни, из чьей-то, и расскажу ее без важной детали, упущу намеренно. Но зато у вас будет три варианта развития событий в этой истории. Вы выбираете тот, который с вашей точки зрения правда. И соответствующую циферку пуляете в наш МАКС 925-007.

7-107-4. Я же отсчитываю 12-й правильный ответ, потому что такая циферка у нас, такое число, точнее, на календаре. И от этого мы и пляшем. Итак, 12-й правильный ответ сегодня выигрывает, а его отправитель, соответственно, наш победитель, будет выбирать себе подарок. И подарки у нас какие? Дождевик очень, по-моему, актуально, да, последнее время в столице, и не только, разумеется. Вот, дождевик от Hit FM. Футболка и бейсболка, все еще лето, господа, тоже, это тоже от Hit FM. Настолка, это вообще круглогодичный подарок, настолка, спойлер, все звезды, тоже, естественно, эксклюзивно от Hit FM. Это мы потом обсудим с нашим победителем, а пока я предлагаю все-таки к истории плавненько. Ой, динь-динь, у меня же раньше был такой ручной динь-динь, теперь я не знаю, где он, поэтому сейчас найду бип. Вот, а теперь к истории. Ну, история эта произошла в Соединенных Штатах Америки. Могла где угодно произойти. Там живет, поживает один большой, огромный такой ротвейлер. И этот ротвейлер вполне себе нормально ходит в ветеринарку. Но есть одно но. Он очень боится игл, иголочек. Если ему нужно какую-то прививочку поставить, да, собачники. Если ему нужно какой-то укольчик там профилактический или лечебный, это целая проблема. Потому что он большой, он хоть и добрый, но в этот момент недобрый становится. Очень уж боится он этих всех иголочек. И вот последний раз ветеринар нашел способ, как отвлечь этого самого ротвейлера, пока он делал ему укольчик. Значит, вариантики. Первый вариант. Этому ротвейлеру показали кота. Второй вариант. Ротвейлеру дали игрушку, которая чем-то специфическим пахла. Или третий вариант. Собаки включили фильм про собак и отвлекли внимание, соответственно. Как вам кажется, что там было сделано и, может быть, даже учтем, так сказать?

Ну что же, к истории вернемся, которая произошла в американской ветеринарке. Может быть, еще где-то могла произойти. Может быть, кто-то из вас возьмет на заметочку. Хотя, я думаю, вряд ли так со всеми сработает. В любом случае, правильных ответов, господа, минимальное количество. А мне еще нужно было 12-е отчитать. Ну, этого-то хватило, конечно. Но я имею в виду, что да, ответов мало правильных. Потому что... Принц, это так зовут вот этого ротвейлера, который спокойно воспринимает походы к ветеринару, но только очень боится уколов. Угу. И, естественно, ведет себя сразу моментально неспокойно, не дается. Он не дается просто. Ротвейлер большой, огромный. Ну так вот, ветеринар придумал, что делать. Он, ветеринар, показал кота. Показал, правда, сквозь дверное окошечко. Не то, чтобы прям в пасть ему поднесли кота. Просто открыл окно дверное, и там кто-то держит кота. Ротвейлер настолько вот уставился на этого кота, что даже не заметил, как ему сделали какой-то там укольчик. Вообще не заметил. Не дернулся, ничего. Вообще не было никакой реакции у собаки, потому что собака смотрела на кота. Вот такая вот история. И правильный ответ про кота, соответственно, а не про фильмы с игрушечками. Ну и моя победительница Виктория пока не отозвалась. Тем не менее, написано, что она Виктория. Не знаю, с какого города. Ничего пока больше про нее не знаю. Какой подарок она выбирает, не знаю. Но аплодисментов заслуживает. Я отсчитывала 12-й правильный ответ. Итак. Вот, это вам, наша победительница Виктория, уважаемая. Сейчас будем все-таки с вами на связи, я думаю. Ну, а для себя выяснили, что и вот такие вот бывают спасательные, спасительные коты. Летим дальше.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире.

0: И песенка нам напоминает о том, кстати, Келвин Харрис только что выступали, и Элли Голдинг, и ее голос. Так вот, песенка напоминает нам о том, что нужно верить в чудо просто так из ниоткуда, и вот это вот все, потому что чем настрой у нас уверен, ну, как бы, чем лучше у нас настрой, чем позитивнее у нас настрой, тем ближе к нам чудо само, его исполнение. Хорошее, конечно, чудо, потому что иногда бывают такие чудеса, не дай бог никому. Вот, а то, о чем мы действительно просим, там, вселенную хотим и прочее, от нас это тоже зависит. Нужен хороший, правильный, позитивный настрой. Такой легкий, легкий. Умеете? Я тоже нет. Но мы учимся, господа, чтобы эти чудеса действительно с нами происходили. Если пока не происходит, знаем краткую инструкцию. Не ждите чудес, чудите сами. Под Hit FM.
1: Hit FM. Реклама.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе. Квартиры семьям с детьми.

0: 0,2% и большими скидками.
1: Такое возможно?
0: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
0: Ай!
2: Вам не приснилось? Квартиры в Первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
5: Подарите отдых себе и близким. Акция 2 плюс 1 на подарочные сертификаты Тайрай только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте Тайрай.ру или в мобильном приложении Тайрай.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Шорхаус представляет. Стас Михайлов. 14 августа. На сцене ресторана Шорхаус. В проекте «Лето Лайф 2026».
9: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
11: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse et il me tarde.

Вот, господа, еще один часик, соответственно, пошел, уже пошел. 17 часов и 6 минут в Москве, и мы идем вместе с ним в ногу с Hit FM, разумеется. Маленькая история такая, я не знаю. Ну, на подумать или, может быть, инструкция к действию, да, девочки? А в Малайзии дело было. Одна добрая тетенька, как мы знаем, да, влюбилась однажды в машинку. Маленькую розовую машинку. Хотя хотела до этого скутера, а тут маленькая розовая машинка.

0: И она мужу показывает фотографии и говорит, вот машинка. Еще постит, главное, в соцсетях, что хочу такую машинку, такая милая. Вот, а муж, соответственно, говорит, ну-ну, а девушка не блогер, ничего такого особенного за ней не было замечено. Он говорит, ну хорошо, набери, если этот пост наберет 35 тысяч лайков, где ты хочешь эту машинку, тогда я тебе ее куплю. А тут интернет, а тут мы, комментаторы, короче, 99 тысяч лайков за 24 часа. Конечно, другому розовую свинью-то подложить, да, мужу этому. С удовольствием нашли желающие, ему пришлось купить маленькую машинку. Вот так вот, сила добра, она такая, не вот это подавайте, а... подайте-ка сюда. Ну, тоже, между прочим, правильный подход. Иногда так вообще на проблемы нужно смотреть. Чуть-чуть, понимаете, слово нельзя говорить по радио. Чуть-чуть так безбашенно, так назовем это. И под музыку Hit FM. Это вы знаете.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: в первой половине дня. Плюс 9, господа, запомните. Это будут наши с вами ощущения, по крайней мере, так обещает Яндекс.Погоды.
1: Реклама.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3.

0: место. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: Уэстон Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов при

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Крит Гарден. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
0: Hit FM.

0: Чрезмерное увлечение арбузом может обернуться мигренью и аллергией. По словам американских медиков, в арбузе содержатся трудноусваиваемые углеводы, которые могут вызывать расстройство пищеварения. Кроме того, у некоторых людей арбуз способен провоцировать мигрени, особенно у тех, кто уже склонен к таким приступам. Что же касается аллергических реакций, которые хоть и встречаются редко, но в отдельных случаях могут быть серьезными. Кроме того, избыток арбуза в рационе может привести к нарушению электролитного баланса, важного для нормального функционирования организма соотношения минеральных веществ. Так что берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Я вам расскажу не столько страшную, хотя немножечко криповатую, а скорее странную сказку, которая, казалось бы, может случиться с каждым из нас, произойти, но, скорее всего, нет. Смотрите, в далекой-далекой стране Америки жили-были две девочки, сестренки. И вот они жили-жили, были-были, выросли. И однажды они решили поехать на отдых. Ну, куда-то, допустим, в другой штат. Они приехали, арендовали себе квартирку какую-то, неподалеку там с водными процедурами, может быть, море, может быть, еще какая-то, какой-то интересный пейзаж. Выбрали направление, арендовали квартиру, приехали туда, заселяются, смотрят, где они будут жить ближайший свой отдых, смотрят, а там на стенах висят не то чтобы картины, а большие распечатанные фотографии реальной жизни. Ну, вот такое вот украшение. И вот они смотрят, прохаживаются, и вдруг на одной из этих больших фотографий они видят себя. А они, между прочим, не знакомы с хозяином квартиры или с хозяйкой, вообще через сервис арендовали. Но только они там на этой фотографии нашли себя 10-летней давности. И не только себя. Дело в том, что 10 лет назад или около того, они на пляже отдыхали вместе с папой, с братом, ну, в общем, с семьёю. И вот это была какая-то фотография людей, купающихся в море, отдыхающих на пляже. Просто рандомных. И представляете, как раз именно эти девочки попали именно на это фото и приехали именно в эту квартиру, где решили такую фотку сделать украшением помещения. Представьте себя на их месте. Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое. Это, наверное, нам что-то доказывает, но я не пойму, что...

малышей, если у вас это. А вот заранее поздравляем, готовьтесь. День шумящих ракушек. Это ракушки, в которых слышно море, я так понимаю, если у вас это. Тоже здорово, тоже отметите. Потому что, ну, не у каждого, не у каждого. А еще завтра день встреч. И может быть, если вы какую-то как раз встречу планировали, может быть, как раз на завтра-то ее и назначить, если у вас есть еще время это сделать сегодня или завтра на завтра назначить. Иногда и такие встречи тоже очень хорошо проходят. Я-то хотела, например, сегодня, но поскольку весь день провела без телефона, так себе ощущение, никому не рекомендую. Ну и вот, короче говоря, уже, наверное, какие-то встречи мимо меня прошли. Угу, ничего страшного. Встретимся, с вами встретимся, опять же, с вами встретимся завтра. Ну, конечно, если опять что-нибудь не забуду. Не забуду сказать, что в следующем часе Обломов его встречайте. Не забуду пожелать вам хорошего вечера, чудесного, интересного под Хит FM. Ну и завтра действительно отметим день встреч. Была Калашникова, летела, целую, пока.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: Алока и Дженнифер Лопес на Хит ФМ на старте этого часа. Everything is fine. Все в норме, все окей. Надеюсь, про себя в данный момент времени вы скажете то же самое. Все окей, все хорошо. Но потому что финал рабочего дня и старт шоу «Большой релиз». Мы с вами начинаем погружаться в музыку прямо сейчас. Хиты, новинки и премьеры. Все это впереди. А еще раз делаю традиционный вечерний дабл-трек. Хиты без правил и специальный хит-парад.
0: Большой релиз на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.

0: вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: What do you think, Goon Rock? Are you ready?
1: Это Ферги на Hit FM, Little Party Never Killed Nobody. Если говорить о вечеринках, то они у нас проходят по пятницам вечером. Все это дело называется препати. Очень крутая история. Весь вечер ставим для вас лучшую танцевальную музыку. Поэтому не пропустите препати уже в ближайшую пятницу. Старт в 18 по Москве. Но это перспектива отдаленная, если говорить о перспективе ближайших минут, музыкальной перспективе, то вместе с нами Тейт Макри, а еще Эвелон и Рокстон.
2: Погода на Hit FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 13, ветер северный дует со скоростью 5 метров в секунду и влажность 50%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 12, завтра в городе без осадков и плюс 16.
2: Реклама.
3: А? Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
7: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на nash.dom.rf.
11: Ваш кар...
12: Наш прайс!
13: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
14: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
15: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
16: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
17: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
18: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: пользу для здоровья. И один из них – набирающий популярность среди женщин опасный флешмоб под названием «Диета хищников». Россиянки публикуют видео, на которых они употребляют сливочное масло целыми брикетами, поскольку убеждены, что рацион, состоящий исключительно из животных жиров и белков, является ключом к чистой коже, густым волосам и стройности. Некоторые девушки доходят до того, что заменяют брусковое масло полноценный обед или ужин, считая это не только полезным, но и модным. Однако столичные медики предупреждают, что подобное увлечение высокожировой диетой может нанести серьезный удар по печени, поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе. Помните, что суточная норма сливочного масла не должна превышать 10 граммов в сутки, чтобы избежать набора лишнего веса и не нанести вред своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Эйв на Hit FM и Meet Me in the Dark. Этим вечером встречи будут только желанными. Ну, конечно, как иначе? Ведь встречать мы будем только суперзвезд и их лучшие хиты. Не только встречать, но и слушать. А еще будем за любимые хиты голосовать в главном хитовом чарте. Вот за Эйв можно кинуть голос на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Там есть и специальный раздел как раз для голосования. Называется «Главный хитовый чарт». Напомню, итоги недели мы подводим по субботам, ровно в 18 по Москве.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: призывом дать что-то One Republic на Hit FM и Give Me Something. Шакира, впрочем, туда же, на пару с Burn на бой. Дай-дай называется их песня. Всем что-то нужно, всем. Нам с вами нужны хиты, поэтому продолжим их ловить. Итак, работа Дай-дай, Шакира, Burn на бой через пару минут.
1: Hit FM.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

The Man на Hit FM только что. Трек называется «Феникс». Начало восьмого в Москве. Всем привет, отличного вечера. Мы продолжаем большой релиз, продолжаем погружаться в музыку. Уверен, все это доставляет вам истинное удовольствие. Ну а обилие хитов и новинок, конечно, радует. Итак, час второй в большом релизе. Что ждет нас далее? Конечно, дабл-трек. Где-то в середине часа мы послушаем подряд две песни одного артиста, одной из суперзвезды, поэтому не пропустите ни в коем случае. А что касается часа следующего, то хиты без правил ждут нас. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в плейлисте. Вам решать, и только вам, какая новинка в итоге победит. Поэтому заходите в группу Hit FM ВК, уже сейчас можно зайти, и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Джастин и Тимба. Sexy Back на Hit FM. Песня тех времен, когда Timbaland был продюсером Джастина Тимберлейка. Такой очень крутой был период. 20 лет уже прошло, и трек Sexy Back можно по праву считать и называть стопудовым.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями, по ощущениям плюс 15. Ветер западный дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность 49%. Ночью будущий плюс 11, завтра днем плюс 16 и без осадков.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
9: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на nash.dom.rf.
11: А я рыба, я рыба. Всей семьей я близкаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
12: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
13: Карибия.рф.
14: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf и на брусника.ру.
15: Подарите отдых себе и близким. Акция 2+1 на подарочные сертификаты «Тайрай» только до 14.

0: 2 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении Tairai.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: Улыбка способна творить чудеса. Она дарит хорошее настроение не только нам самим, но и окружающим. Однако ученым из Стэнфорда этого факта показалось мало, и они решили узнать, обладает ли таким же чудесным свойством натянутая улыбка. В ходе исследования было задействовано несколько тысяч добровольцев из 19 стран, которых поделили на три группы, выполнявших разные упражнения на активацию мышц улыбки, не оповещая о цели эксперимента. Выяснилось, что даже улыбка без повода оказывает благоприятный эффект на организм человека. Мы сразу же начинаем чувствовать себя счастливее после активации определенных лицевых мышц. Поэтому даже дежурная улыбка имеет смысл. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM и полное погружение в музыку. 19.34 в Москве. Впереди у нас дабл-трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. Как насчет музыки в стиле кей-поп? Отлично, тогда поехали. Возьмем самых лучших, самых топовых. Сегодня вместе с нами фронт-вокалист группы BTS, который занимается в том числе и сольным творчеством. Это Чонгук. Впереди две его работы. Мне кажется, мы выбрали самые классные песни Чонгука. Первая называется «Seven», записана вместе с Лато. И песня под номером 2, 3D.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь Ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Нет времени объяснять, но в Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
9: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Эд Ширан на Hit FM, Азизам. А впереди Дети, Дети, герой рилсов, который в этом году прославился, написав песню «Take Me There». Там же в интернете он эту песню впервые исполнил, ну и пошло-поехало. Потом песня оказалась и в плейлистах, и в эфире, и в радиоэфире, и в телеэфире, и так далее. Поэтому поздравляем Дети с успехом и слушаем «Take Me There» здесь на Hit FM очень скоро. Hit FM.

0: Нептуника на Hit FM только что. И What If. Начало 9 в Москве. Дальше хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Всем еще раз привет. Это «Хиты без правил», это музыкальный баттл. Тут сражаются главные мировые новинки. Бьются они за право оказаться в эфире. Давайте поможем им в достижении заветной цели. Давайте зайдем в группу «Хит FM ВК» и проголосуем. Пусть победит в итоге сильнейший свежий трек. Под номером один с нами сегодня Фло Райда. Фло Райда и работа «Vacation». Флорайда Vacation номер один, под номером два. Лукас Эстрада и Топ Ток. Ибица 99. 20.07 в Москве, мы стартуем.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
5: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2018, время московское. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит и займет свое место в нашем эфире, в нашем плейлисте. Поэтому welcome в группу Hit FM VK. Заходите и голосуйте за тот трек, который вам понравился.

0: понравится больше. Вот они, те самые новые песни. Первая называется «Vacation». Это Flo Rida. Flo Rida, «Vacation» номер один под номером два. Lucas Estrada и Top Talk. Ibiza 99. Мы продолжим очень скоро.
1: Хиты без правил. Погода на Хит FM.
0: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 17, по ощущениям плюс 15. Ветер западный, дует со скоростью 2 метра в секунду. И влажность 49%. Смотрим, что ночью. Ночью прохладно, плюс 11. Завтра плюс 16 и без осадков.
1: Реклама.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Куртрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Подарите отдых себе и близким. Акция 2 плюс 1 на подарочные сертификаты «Тайрай» только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте тайрай.ру или в мобильном приложении «Тайрай».
1: Шорхаус представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
7: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799. Хит FM. Хит FM.

0: Дофамина при использовании смартфона способствует дневной тревожности, а также провоцирует беспричинную усталость. Именно поэтому эксперты советуют отказаться от использования смартфона в качестве будильника и класть гаджеты подальше от кровати, чтобы минимизировать искушение сразу же начать пользоваться ими. Помните, что для пробуждения организму гораздо полезнее кратковременное воздействие солнечного света, который запускает циркадные ритмы и гормональную регуляцию. Всего 30 секунд пребывания на солнце по утрам приносит колоссальную пользу для здоровья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одно свободное место в эфире. Нужно было решить, кому отдать победу. И вы решили, проголосовали в нашей официальной группе ВКонтакте. Кто же стал финалистом, победителем? Скоро мы это обязательно узнаем. Дождитесь обязательно. Но прежде давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется Vacation. Это Flo Rida. Flo Rida номер один. Под номером два. Lucas Estrada и Tob Tok. Работа Ibiza 99. Так, ну а теперь развязка долгожданная. Давайте посмотрим в группу Hit FM ВК, куда и приходили ваши голоса на протяжении всего этого часа. Интересно, в чью пользу пришло большее количество голосов. Итак, с разницей в 6 голосов сегодня, в среду, 12 августа, в нашем музыкальном батле побеждает работа Ibiza 99. Lucas Estrada и Tob Tok. Вот они, финалисты, победители. Flo Rida. Flo Rida тоже был красавцем, но сегодня ему повезло чуть меньше. Возможно, повезет в следующий раз. Ну, а сегодня счастливчики — это Lucas Estrada и Tob Tok. Мы их поздравляем с победой, с выходом в финал. И дальше слушаем целиком песню, которую они выпустили совсем недавно. Она называется «Ibiza 99».
0: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. «Моя волна» рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.cc.sb. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
6: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-7-6-29.
3: Город Москва, 18+. 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru. 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

новинка на Hit FM, очень ритмичная, хитовая AEIOU. Это Оливер Хелденс. Ждем его с нетерпением в главном хитовом чарте, поэтому голосуйте за трек AEIOU на hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Напомню, итоги недели подводим по субботам, ровно в 18 по Москве. Есть еще и повтор в воскресенье в полдень для тех, кто, ну, пропустит или проспит в субботу. Так что имейте в виду.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. И здесь специальный хит-парад, как всегда в это время. Делаем обзоры зарубежных чартов. Сегодня один из наиболее авторитетных мировых хит-парадов – Billboard Hot 100. Узнаем, кто покорил заокеанскую сотню. Начнем с 14 места. Уже 16 недель в топе, а когда-то была на первом. Сейчас лишь 14-я строчка. Песня «Drop Dead» – это Оливия Родриго. Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на dbank.ru. Аутебанк 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио Хит ФМ.
1: Всем еще раз привет! Это большой релиз и полное погружение в музыку. Сегодня мы решили погрузиться с головой в Billboard Hot 100, найти там самые мощные хиты и включить их вам. Хотя, вы знаете, все, что попадает в Billboard,

0: это уже очень мощно и очень круто, и очень хитово, само собой. Впереди 11 место, тут песня, которая уже 50 недель в чарте. Респекты, да и только. Песня называется «Man I Need». Это Оливия Дин.
1: Чарт спешл.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 17, по ощущениям плюс 14. Ветер западный дует со скоростью 2 метра в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность 49%. Ночью будущий плюс 11, завтра плюс 16.
2: Реклама. Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
7: Шорхаус представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана Шорхаус. В проекте «Лето Лайф 2026».
8: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
9: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
7: Шорхаус представляет. Стас Михайлов. 14 августа на сцене ресторана Шорхаус в проекте «Лето Лайф 2026».
8: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Тренды. Лето еще не завершено, а многие люди уже наблюдают у себя синдром упущенного лета. Он заключается в том, что мы виним себя в невыполнении своих планов на это время. Главная причина подавленного состояния по этому поводу заключается в отсутствии четкого планирования целей, считают российские психологи. А еще они рекомендовали несколько способов справиться с этим явлением. Оказывается, достаточно просто перенести летние дела на более поздний срок, либо вообще на следующий год, но более тщательно все распланировать. Впрочем, можно просто сказать себе, что лето – это время отдыха, поэтому если вы что-то не успели, то в этом нет ничего страшного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Это большой релиз на Hit FM. Всех приветствуем в нашем специальном чарте. Сегодня вашему вниманию главные хиты из Billboard Hot 100. Мы с вами все ближе и ближе к вершине. Совсем скоро узнаем, кто покорил заокеанскую сотню. Пока песня номер 2. Тоже с большим, прибольшим потенциалом роста. А называется трек «Hate That I Made You Love Me». Это Ариана Гранде. Billboard Hot 100. Второе место.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из Billboard Hot 100. Лучшее, потому что первое. Итак, далее трек, который попал на вершину американской сотни, уже давно попал на самом-то деле и никого туда и близко не подпускает. Песня «Choosing Texas» вновь под номером один, вновь на вершине Billboard Hot 100. «Choosing Texas» Элла Лангли. Послушаем далее эту красивейшую историю и на этом зафиналим «Chart Special», большой релиз и попрощаемся с вами до завтра.
1: «Chart Special».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: В то время, пока создатели мировых блокбастеров тратят на производство бюджеты некоторых государств, в Китае набирает популярность аренда внешности людей для создания нейросетевых видео. Такое использование образа популярно в создании коротких ИИ-сериалов, а вознаграждение добровольцу составляет от 15 до 700 долларов за эпизод трансляции его внешности в цифре. Система работает по принципу маркетплейса. Можно найти девушку топ-модель или брутального самца для остросюжетного триллера. Носитель внешности сам устанавливает цену и решает, где появится его лицо – в рекламе, игре или сериале.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: До 700 долларов за эпизод трансляции его внешности в цифре. Система работает по принципу маркетплейса. Можно найти девушку топ-модель или брутального самца для остросюжетного триллера. Носитель внешности сам устанавливает цену и решает, где появится его лицо – в рекламе, игре или сериале. Впрочем, как всегда, есть немаловажные нюансы. Например, договоры на площадках не совсем прозрачные. Поэтому гарантии, что ваша внешность будет использоваться только в рамках соглашения, никто не дает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
2: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: пути. И именно такое положение вызывает храп, а в отдельных случаях остановку дыхания. Подушка же помогает держать дыхательные пути открытыми. Также медики отметили, что особенно опасен сон без подушки пожилым, людям с сердечной и легочной недостаточностью, а также при рефлюксе. И если вам хочется отказаться от подушки, скорее всего, она просто неправильно подобрана. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алок и Калит. Dive into me.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: к пирожным, конфетам и другим сладостям связана не только с пищевыми привычками, какой-то особенной жадностью или отсутствием силы воли. Разобраться в этом вопросе решили российские ученые, которые привлекли 149 добровольцев, разделили их на любителей и ненавистников сахара, после чего дали им задачи на избегание риска и импульсивность, выбирая между маленьким, большим, отложенным и немедленным вознаграждением. В итоге сладкоежки испугались неизвестности и выбирали меньшее сейчас, потому что большее потом – это лотерея, которой они панически боятся. Получается, что их импульсивность – это не «хочу все и сразу», а просто страх остаться ни с чем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Медики постоянно рекомендуют употреблять больше воды, однако не стоит пить ее на голодный желудок, поскольку это может стать причиной изжоги и вздутия живота. Кислотный рефлюкс или же изжога может быть вызвана стрессом, неправильным питанием, проблемами с ЖКТ, слишком быстрым приемом пищи или из-за кофеина и шоколада. Но если выпить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота и дискомфорта в области груди увеличивается. Для сохранения хорошего самочувствия медики рекомендуют пить воду между приемами пищи, а не перед едой, а также во время или сразу после еды. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Перед тем, как завести собаку, стоит внимательно изучить особенности поведения разных пород этих животных, потому что незнание некоторых тонкостей может привести к неприятным сюрпризам. Так ветеринары посоветовали хорошо подумать, прежде чем заводить собак определенных пород, которые отличаются повышенной тревожностью. По словам экспертов, таких животных выводили для серьезной работы, но сейчас их запирают в обычных городских квартирах и удивляются, почему питомец уничтожает обои и мебель, а также демонстрирует по ночам свои вокальные данные. В список попали немецкие овчарки, бордер-колли, шарпеи, сенбернары, а также породы с короткими мордами. Им недостаточно обычных прогулок, а без интеллектуальных марафонов и постоянных занятий их тревожность может испортить настроение всем окружающим. Поэтому ветеринары советуют выбирать питомца по своему образу жизни, а не по красивой и модной картинке из интернета. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе «Радио Хит FM» в «Одноклассниках» и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.